0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. 18 траўня стала вядома, што беларускія войскі разам з расійскімі пачалі трэніроўкі па запуску ядзернай ракеты. У Мінабароны кажуць, што гэта планавае мерапрыемства, якое не нясе за сабою пагрозу бяспецы ў рэгіёне.
1: Але робіцца гэта на фоне нарастаючай асцярогі, што Беларусь з большай сілай Расія паспрабуе зацягнуць у сваю вайну супраць Украіны.
0: Пра гэта днямі казаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі, маўляў, у Масквы ёсць планы аперацыі па напрамках на поўдзень і на поўнач тэрыторыі Беларусі, альбо на чарнігаўска-кіеўскім напрамку ва ўкраіне, альбо супраць адной з краін НАТО.
1: Разам з тым, на мінулым тыдні Лукашэнка правёў нараду з вайскоўцамі, дзе казаў пра неабходнасць пераўзбраення арміі і пра новыя пагрозы.
0: Ці сапраўды існуюць факты падрыхтоўкі да ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны або як найменш новага ўдару з тэрыторыі Беларусі?
1: На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Размову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта у Масквы, у Крамля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так сказать, салдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы. Наколькі вы, як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то, што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план?
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях. Там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление Украины с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как опять-таки, это уже неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч, те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций. Это же не война, это же там, это же военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот читаю не далее, как сегодня, у, ну, досить такой конспирологичным телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, каб ён все ж таки больше у белорусские войски у эту оккупационную кампанию утягивал, а ён небыто тихонечко, але саботуя гэтую всю ситуацию, гэтые планы, планы, больш за тое, нібыта з адміністрацыі, з КДБ ідуць вось гэтыя слівы інфармацыі пра вось гэты ціск Крамля нібыта на Мінск, каб такім чынам ён мог пасля сказаць, што ну я ж вот казаў, гэта вот не мы, нас прымусілі і гэтак далей. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо», тине?
3: Беларусь лишила своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы там «нас заставили», это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу, которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может это совпадение, либо нет, но за последние, я бы сказал, ну, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказываются белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус. То есть до этого, когда такого рода, ну, были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99%, это были судимые, лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Ну, сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемые СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спынена украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
0: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
3: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как, ну, это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, ну, безусловно, смотрите, мы общались с Министерством обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже ну, немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, ну, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
2: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, кольки белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, и там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутость предприемствами, экономикой белорусской у гэтую всю российскую авантуру, она повеличивается, поменьшается за экономичных проблем. Что отбывается, как вы оцениваете?
3: Ну, сейчас эта ситуация в общем-то, она такая достаточно она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок. Каждый хочет немножко да, отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать за дороже. Поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению. То есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить. Вроде начали производить определенный товар для в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок там, в месяц, например. Было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в 3 смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количество, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
0: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі. Таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду.
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Выбары ў каардынацыйную раду працягваюцца да серады. На дзень 17 траўня ў галасаванні паўдзельнічала 1500 беларусаў.
1: І гэта пры тым, што рэклама пра кампанію з'явілася ў роліках расійскіх блогераў Ілі Варламава і Максіма Каца, якіх, між іншым, глядзяць беларусы.
0: Разам з тым, уся кампанія трывае пад сталымі атакамі на онлайн-платформы для галасавання. Праз гэта яно было працягнута на 36 гадзінаў.
1: Праблемы сёлетняй кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць каардынацыйнай рады рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
0: Паслухаем іх размову.
2: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веке есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала, я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20 года, к счастью, произошел 20 год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас, но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
3: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс, Вожик, что Вольга Такарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачил у нас у комментарах, может, там тихо ради-нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал, и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули, як есть, при гэтым не ўлічваць той факт, што нават сусветныя лічбавыя гіганты з такім не сутыкаліся, ну, я так маю на ўвазе гаворыць пра тое, вот, дос-атакі вялікія, ўсё астатняе, дык што рэжым абышоў нават Амазон, ну, маўляў, што ніхто не чакаў, што вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании сбоку режима.
2: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в Координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало. Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложая руки, что запугивание родственников – это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали. Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет. Все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну, понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
3: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытанечки есть у Ольги Такарчук вот до тебе. Все-таки что за такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
2: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. Я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то просить голосовать, если я сама не проголосовала? Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
3: Да, то бок, ну а в вогуле, як ты лічишь, все ж таки застается, то есть про что свечить уся гэтая ситуация? С одного боку, да, мы бачим, мы проговорили гэта, что режим вельми жорстка паставіўся, успрыняў гэтую сітуацыю, што, маўляў, нечего там займацца нейкімі выбарамі, і мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. З другога боку, не пралічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот гэтых атак нашы спецыялісты, айцішнікі, і не зрабілі, не змаглі зрабіць тое, чтоб ўсё ж такі было спакойна. Але, ўсё ж такі тая лічба, якая ёсць, ці толькі з-за вот гэтых застрашыванняў, праблемаў з галасаваннем і ўсім астатнім, толькі ў гэтым праблема, што так мала людзей прагаласавала.
2: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае. Надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает. Лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, по ним получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
3: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так бы мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжухі дэмакратычных сілаў, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не, я. Но, але, нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у нейкіх раздраю ступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцяў, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатняе. І тут ужо сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ужо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатняе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дымсілах? Што далей?
2: Не, ну это ты уже сильно накинул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. Никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика не политиком или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии. У кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. Я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
1: У эфіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду.
0: Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: З'яўляюцца некаторыя падрабязнасці пасля сустрэчы лідараў Кітая і ЗША. У прыватнасці, Сі Цзіньпін заявіў Дональду Трампу, што Пуцін, расійскі кіраўнік, можа пашкадаваць пра сваё ўварванне ва ўкраіну. Пра гэта прынамсі паведамляе Financial Times. Разам з тым, паводле крыніцаў, падчас саміту Сі Цзіньпінам Трамп прапанаваў ЗША, Кітаю і ўжо і Расію ключна аб'яднаць змаганне ў барацьбе з міжнародным крымінальным судом, заявіўшы, што іх цікавасці супадаюць. Між тым, Кіеў, украінская сталіца, далей жыве ў часе вайны, але жахлівыя моманты расійскай агрэсіі нікуды не схаваць. Чакаем лепшых навінаў, але пакуль нічога не мяняецца, кажа беларускі грамадзянін, які жыве ва ўкраіне, Геннадзь.
1: Во-первых, прилеты вообще рядом, где дом развалило, подъезда нету рядом со мной, где я живу, очень громко было той ночью, 14 числа, 14 мая. А жизнь как всегда продолжается в Украине и Киеве с первого дня войны, никуда не выезжавши. Жизнь как жизнь, ничего не меняется, Киев живет. Сегодня, правда, здесь много людей, литургия была на месте подъезда. Это вообще рядом, это мой соседний двор. Так что я...
2: Вось гэта интенсивные прилеты и атаки дронов, что вы отчували в гэтые дни? Як менялося ваше ставление до гэтых обстрелов? Чи гэта было нечто новое, чи уже звычайное для вас?
1: Вы сейчас не поверите, привыкший, просто громко. В эту ночь сильно громко было. Ну, то есть заправка... Взорвалась заправка, это тоже не очень далеко, и прилет в подъезд дома. Шахеды, ну, это стрельба, это как бы, ну, вам это тяжело будет представить, но здесь в Украине, наверное, уже все привыкли.
2: А як меняется ваш настрой у гэты апошний час, что больше за все уплывае?
1: Ну, пока нету предпосылок такого, ничего не меняется от того, что... Ну, ждем хороших новостей, особенно ну, победы, когда обстреливают, когда летит на Россию, и ждем того вести о том, что еще может прийти с Белоруссии. Как-то бывает, чуть-чуть не думаю, что это самое пойдет оттуда, и прекрасно понимаю, что если с Белоруссии пойдет, то очень туго будет, да, и моей родне всей Беларуси и все остальное. Ну, этого не знаю там.
2: И зараз, напевно, вельми шмат информации трапляется про розные прилеты, про войну в целом, про то, что деется на фронте. Як вы фильтруете эту информацию? Что в уголе с гэтага притягивая вашу увагу и чему?
1: Ну, я был недавно рядом с фронтом. Там, в той части, где я был на Харьковщине, рядом с Купянском, туда я ездил. Я вам говорил, что то там сложная обстановка, ну, как вам сказать, воюют, в основном сейчас все дроны, дроны жужжат, дроны, это из, не знаешь, правда, где чей, у России, и у российских войск тоже есть дроны. Обстановка там, конечно, ну, война, есть война. Я туда ездил, там, где у меня брат погиб на войне, так что я ездил туча, где... Туда, те войска, так что штурмовые войска.
2: А что вам допомагает заставаться человеком, не ломаться, заховывать такие внутренние спокой, как зараз вы так и просто расповедаете про войну?
1: Жизнь. А от этого никуда не денешься. Просто живешь уже в этой обстановке. А что делать? Некуда деваться. Это просто. Да, можно вернуться. Поехать в Беларусь, поехать за... Не, я никуда здесь у меня... Ну, я родом с Украины, а у меня здесь все. Мать, отец захороненный, уже и брат похороненный. Так что, ну, такая моя доля сейчас. Хотя и гражданин Беларуси на данный момент. Мне это, конечно, ничего хорошего, но я такой есть сейчас, на данный момент.
0: Таксама з'яўляюцца паведамленні, што мінулай ноччу Украіна прадпрыняла чарговую дронавую атаку ў глыб Расіі па часова акупаваных тэрыторыях. Пэўна, будуць на гэты конт і з'яўляцца навіны цягам дня. Нагадаю, што сёння 1546 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання, а ўвогуле вайна, якую пачала Расія супраць Украіны, стартавала з 14 году.
3: Беларуская радыёрацыя. Рация.ком.
4: А здесь

0: Жыцця дыяспары, узаемадзейнічанне беларускай царквы і беларускай суполкі, адзначэнне традыцыйных святаў, правядзенне літаратурных і музычных сустрэчаў, палітычных акцыяў. Гэтыя падзеі, з якіх складаюцца актыўнасць беларусаў у Лондоне, кажа беларуская грамадская дзеячка Таццяна Найдзін.
1: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни, а это, как вы понимаете, в основном языческого рода произведения. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают, пояса разные, все такое прочее. И вот, пожалуйста, священник из белорусской церкви греко-католической заходит послушать этот хор, все друг друга аплодируют. Ребята, которые, значит, исполняют эти языческие песни, спокойно и радостно приходят, ну как радостно, так, скажем так, с каким-то чувством приходят в церковь на разные службы. И в этом вообще нет никакого конфликта, в отличие от того, что мы привыкли наблюдать, вот, скажем, в Беларуси. Кроме этого, у нас, конечно, есть и дни памяти, когда мы вспоминаем и на более широком контуре известных людей, которые отправились в лучший мир, отмучились, так сказать, и наших местных людей, которые так или иначе были связаны с белорусской общиной в Лондоне или в Великобритании. Это и отец Александр Надсон, и разные другие люди. Вот, и недавно отмечали Юрьев день, Юрья, тоже пели, танцевали, что мы еще можем, да, и планируется теперь купалью прям широкие такие приготовления. Кроме того, у нас есть современные, скажем так, креаторы и поэты, и музыканты, и, не знаю, мыслители, которые периодически выступают в Лондоне и собирают публику. Короче говоря, мы продолжаем представлять такую мягкую силу Беларуси, той Беларуси, с которой следовало бы познакомиться остальным.
2: Есть акции политические? Эти избираются белорусы на такие?
1: Была некоторая акция вокруг памяти о Чернобыле, тем более, что в этом году трагический юбилей. Это было в центре города, в районе Вестминстера. И были также, ну, это в конце марта была дата, когда тоже... Но там, в частности, собирались более маленькими компаниями, так не выходили. В целом, мы все сосредоточены на более конкретных делах. Внимание к стране, когда нужно было привлекать, эти акции собирались и достаточно широко, как вот если посмотреть на то количество белорусов, которые у нас тут в Великобритании удалось попасть, вот достаточно широкие были акции, но это был там 20, 21, 22, 23 год, а сейчас уже 26 на дворе. Политическая жила, скажем так, в лице команды Светланы Тихановской, работает какими-то, значит, успехами. Нам в той степени уже не нужно привлекать внимание БЧБ флагами, как это было нужно раньше. Сейчас это более точечные акции, они гораздо реже происходят, но происходят.
2: Як вам падаецца, чаго зараз не хапае ў дзейнасці дыяспары? Вось таго, што было раней, да прыкладу, у 20-м годзе, і вельмі хацелася б вярнуць гэта.
1: Чесна говоря, мне не хацелось бы вернуться в 20-й год, потому что, ну, вот эта травма свидетеля, даже не находясь в Беларуси, а только постоянно получая вести и свидетельства о мучениях, которые испытывают люди внутри Беларуси, это очень изматывает. Это просто каждый день на глазах слезы, и сердце не на месте, и ужасно просто душит, давит это горькое чувство несправедливости и боли за то, что не можешь помочь такому большому количеству людей ни институционально, ни физически. Конечно, мы тогда были все очень заряжены и собирались, и у нас были прям такие крайне эмоциональные акции, но опять же, выносить такое годами эмоциональные акции, ну, это просто никакой психики не хватит. И в этом был большой подъем в 20-м 21-м, там, 22-м годах. Но, честно говоря, мне не хотелось бы возвращаться в этот подъем, просто потому что это трудно переносить. После этого очень трудно, знаете, сохранять баланс в жизни и оставаться, ну, каким-то уравновешенным человеком.
2: А у 26-м годе какой для вас выглядит диаспора?
1: Мне нравится наша диаспора. Я побывала как-то в Польше, там, в Кракове, где тоже, ну, там, конечно, гораздо больше белорусов живет, ну, и в Варшаве, и в Кракове, в других городах Беларуси, и мне было очень приятно, знаете, такое еще, ну, тайное чувство некого посла, что ли, от белорусской диаспоры, хотя вообще это не с этим было связано никак. Не буду брать на себя такую амбицию, но я побывала в белорусском доме в Кракове. Иногда бываю здесь у нас вместе сбора в Лондоне, и у меня было ужасно приятное ощущение, что, да, как бы оно там ни было, все не ладно, не складно, но мы строим, как муравьишки, строим эту грибницу, эту такую вот карту, паутину сообщения между собой. И капля камень точит. Мне нравится, что у нас здесь происходит. Люди не ругаются, люди очень деятельные. Да, может так, знаете, выглядеть как шутка, что мы тут поем и танцуем, но в то же время мы друг друга поддерживаем, а люди — это капитал любой страны, даже если эта страна сейчас для них недоступна. У нас есть историческая часть Беларуси в виде библиотеки музея имени Франциска Скорины, и там это тоже, скажем так, создает трехмерную картину того, что представляла из себя Беларусь, скажем, испокон веков, и во что она сейчас переливается вот в наших лицах. Это очень хорошая, качественная, красивая, объемная картина, полная жизни.
0: Спадарство наперадзе чарговы выпуск навіна. У Віцебскай вобласці упаў баявы дрон, яго падарвалі на месцы. Сёння апошні дзень галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Аповесці Васіля Быкава перавыдадуць на в'етнамскай мове. Пра гэта ды інша дазнаемся ўжо праз хвіліну.
3: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Авіас, де Володимир Козлов на хвалях Белорусской радиорации, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берочте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков, однако у некоторых крыницах позначены дожди и навод навальницы. Не ведаю, треба дожить. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск высший за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не у забаве, да, чакайтеся.

Россия обвестила об учении по подрыхтовце и применении ядерных сил. У Витебской области упал боевой дрон, его подорвали на месте. А повести Василя Быкова пера выдадут на вьетнамской мове. Про это и про иншее вось уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем. Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: Радио Рація. Рація.ком.
1: 18.10, зараз доклады часу Беларуси, 17.10, годинки показывают всю Польшу. Напереди расповедим, як у Лузіна, у скрайку вёсцы Махнатае, что на Гайнаўшчыне повстали два артистичные объекты. Агропрация Надії Саяпіної и Александра Адамова. Яны присвеченные массовым репрессиям у Беларуси 1930-40-х годов, а так само проблематице беларуска-польского помежжа.
2: Схавалася, не божайся, моя мамка, я вже повячеряла у лозі под калиткою сухою скари.
3: Меня зовут Надя Саяпіна, я визуальная и интердисциплинарная мастачка. Гэты проект, ну, які стал одночасова и объектом, и часовой инсталляцией, и перформансом, называется «Легендами не карануйте нас». Гэта фрагмент верша Ізі Харыка в перакладзе Кулешова, одного з, так само з расстрелянных поэтов. Ну, я одразу, широко кажучи, хотела працаваць з цитатами в хафтах, бо я завжды так працую, то бок я карыстаю некими фрагментами, текстами, цитатами, которые ці знаходжу в архивах, ці сама як бы беру у людей интервью и гэты цитаты потом використовую. Ну, я почала просто вывучать як бы на нову историю Куропат, перечитала той артикул, який був перший выдадзений у конце 80-х, як я памятаю, коли як бы открыли гэту трагедию и зробили першие раскопки. Потом еще была такая книжка, на жаль, не памятаю автора, але это был один из тех людей, которые были в группе доследчицкой першей, и она называется «Следствие продолжается» по-российски. Ну и прочитала там вельми шмат як бы розных подсвечений и те фотоздымки, які я скористала, акурат гэтых як бы артефактов знойденных, яны были опубликованы в гэтай книжке, я попросту зрабіла их уже на тканіне, як такой нашивки, як бы. Частково, наприклад, ёсць такая выява медальона, и цитату з гэтага медальона я так само використовую, гэта, ну, такая звычайная молитва Мати Божией, якая написана по-польску была. И на самом деле довольно шмат у их раскопках. Следческая группа знайшла шмат менавіта польских речев. Не ведаю, як так сталося, что як бы трапили менавіта на их. И такі самый знакомитый, наприклад, объект, это такі гребен для волос, на яким акурат польский вязень написал, нацарапав два дні, як бы, две розные цитаты. И то бок мы там можем, одинная реч, на якой мы можем убачить дату, и там написано 25 и 26 квітня и год 40-х. То бок это уже такое докладное свідчення, где он каже, что это тяжкие хвилины вязня, и як он як бы думает про свою семью и так далее. Ну и так само там використовувала на верши расстрелянных поэтов, але только так два фрагменты. Ну, мысли же так, зрозуміла, что я користалася так само на некие важные даты, важные лічбы, але подкресливаю то, что это все вельми такое плавающее, неоднозначное, бо, например, навод личба, где помеш, как бы, 7000 и 250 тысяч, то, как бы, это вельми великий разрыв, але, ну, вот такова есть, как бы, история, что просто, что больше это не доследовалось, и попросту, как бы, не дают этим займаться, и навод шмат того, что было знойдено и открыто, уже не есть таким открытым, то, что мамы, то мамы. Ну, для меня это было важно подкреслить, что вот так и как бы стирается история, что мы не ведаем кто, что, кольки и ничего, как бы, про вельми великую масштабную трагедию, якую, ну, я кажусь, как бы, ну, для Польши это мысль уже немахчима, как такая колькость ахвяр была просто нияк не отзначена.

Добрый вечер, игра Белорусская радиорация. Тут у студии Влад Гриневский. Я передаю вам привидание. Ну и так само займем разом. В нашей студии чекаем Валю Лаевскую. Она зараз рыхтуя свеженький выпуск новинов. А таки на платформу по выборах у координационной рады каштовали 1200 000 евро. 100-200 000 евро. Такие вот информации подробязности. Напереди, главное не заблытаться, как я зараз трошечки заблытался. Ну и так само у Познани начинается третий конгресс политвязню. И такая тема обовязково напереди на нашей хвале прогучить. Чекаем новины, да у нашем эфире слухаем белорусскую музыку до конца этой годины.

0: ситуация, якая была, якую, дарэчы, вайна кансервавала, яна меняется, и стаўленне до войны этих российских грамадзян меняется, они уже адчуваюць бомбардировки городов, которые не схаваешь, да, вось, и все это может привести до тих змен в России, которые, при которых им будет не до Беларуси, и Лукашенко это адчувае, им уже не один гарант треба, и нават не два оси, которые относно далеко, и так само не так уже зацікавлены в Беларуси, а три, и вот самое главное, там геополитичная его принада, геополитичная рыбина, это Трамп, который он лечит, что коли Америка еще неким чином даст ему гарантии, а тут у Америки своя гульня, может быть, скажем, шире и при этом антиевропейская, антинават украинская, я еще не сказал тебе, чему так Киев активно наезжая на Лукашенко. Может быть, у этом есть еще гульня Киева супраць Трампа. В том смысле, что ну вот у вас новый там сибручок у Трампа, Лукашенко, а мы-то этого сибручка бутюкаем, а может быть, еще там побомбим что-нибудь, поглядим, как ты его там збіраешся, так сказаць, абараняць.
1: Мадзяр один дрончык запустит,
0: да, да.
1: И нет сябручка.
0: И нет сябручка, ну, может быть, не так, но, может быть, хотя бы покажем ему, что ты не с тым сябруеш, с кем трэба. То бок, ну, в дадзеным упадку, сапраўды, ну, ставленне Трампа в американской администрации до Украины, что я в наших эфирах неодноразово осуджал, вот, что он не то, что там не на боку Украины, но я не лечу, что на боку России, он там за себе, за Америку, но Украине намного меньше допомагает, чем нам бы всем хотелось. Вось, а фактично нават примушая я там... Ну, Украина вымушена опираться на себе и на Европу. Игноровать Америку, ну, не, не проигноруешь, что она існуе, але игноровать то, что она, ну, де-факто стоит не на боку Украины, а стоит недзе посередине, это нам всем не подобается, але гульня супраць Лукашенко, якая зараз обострилась, это в тым ліку, я лечу, може быть, гульня Киева супраць Трампа.
2: Чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула ў Мінск?
3: Працягвае Віталь Цыганкоў.
0: Па-першае, хачу адзначыць відавочны факт, што калі будзе візіт, будуць новыя вызваленні. Гэта схема ні разу не парушалася, ён не прыедзе проста так. І чарговы раз, калі мы калісь з табой абмяркоўвалі, што чаму, вот, можа быць, там это зімой даўно не было візіта, я кажу, ну, значыць, даволі напружаныя перамовы адбываюцца. Значит, не прыйшлі, да, і калі да нейкай агульнай там згоды па, не ведаю, па колькасці, па прозвішчах і па тых пунктах, што могуць амерыканцы даць Лукашэнку, калі ён уже паедзе, мы будзем знаць, што, значит, та дамоўленасць уже, в прынцыпе, ёсць, без этого ён не прыедзе. Так што кожны раз нам, ну, скажам, так он называюць аглядальнікамі, задаюць пытанне, што Беларусь можа, да, атрымаць ад ЗША на гэты раз. Ну, гэта ты ж самые темы, это калий, это открытие в некой ступени, открытие, активизация працы амбасады, але я кажу, это все тактичное, головное для Лукашенко, это вот та морковка, якую трымаюць его перед носом, за якой он бежит, это встреча с Трампом. Хоча это все в Америце, ну, уж Беларусь это маловерогодно, в Америце, хоча это все, это для его важнее, чем все эти миллиарды.
1: Чекай, Грэм же, сдается, те, кто это сказал?
0: Сказали, тихо, что про... приезде, да.
1: Ну, да, запроси ты Трампа, поменяй клюшку для хоккея на клюшку для гольфа.
0: Да, да,
1: там же еще казали, что недзе под Минском на вот уже гольф поле отповедное, там уже подрыхтованное.
0: Ну вот, сыходящий, коли глянуть статистику, что Трамп вельми редко вылетает из США, только по таких великих...
1: И он же пообещал до конца года до Путина прилететь.
0: Да, до таких великих подеях, як там, умовно скажем, Китай, там, ну, Путин минулый раз был на Аляске, на территории США, то бок для, скажем так, не самой головной краіны в свете, Беларусі, навряд ли Трамп приедет. Так что хочей вы до нас, як в тим анекдоте про Колыму, лепше вы до нас. Так что хочей Лукашенко хоче приехать в Америку. И вот гэта, а ніякі не санкции, ніякі не амбасады, гэта з'являється головним для Лукашенко. И сам визит, и некий вот той big deal, про который ніхто не, ну, не сказал. Раней, памятаюць, калі все это починалось, год назад говорили, что в принципе, их дело это скасование всех санкций на вызволение всех политвязнев. Мне сдается, это Менску мало. Ну, что значит скасование санкций? Ну, американские санкции, они на экономику не уплывают, так, как европейские, вовремя не уплывают там. Это было бы мела сэнс, каб Европа паслухалася Амерыку, але в свой час Лукашенко зразумеў, што ён пераацэніў Вашынгтонскі абком і брусельскі райком. Вашынгтонскі абком даўно ўжо не слухаецца пры Трампе. Поэтому это абсалютна эканамічнага сэнса не мае ніякага, только такі палітычныя ідэйныя адмены амерыканскіх санкцый. Мне здаецца, цяпер яму хочацца больш, а менавіта нейкую дамову, падпісаную асадкамі ўрачыста, дзе ЗША там чё-то прызнаюць і кажуць, што не будзем цябе звергаць ніколі. Ну от умоўна скажам, на самой справе на паперы это будзе гучаць як павага да беларускага суверэнітэта, адмова ад санкцый, іншых гвалтоўных дзеянняў супраць цяперашняй беларускай улады. Вот мне здаецца, штосьці гэтага хоча.
2: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў развіццё амерыкана-беларускіх адносінаў. Далей у праграме Еўразум. Жаночыя купэ раздору, чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках.
4: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.
2: Вырвали мизомб.

0: Радио-Ратвия.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.